0: А я вас милую, шеби фима формальскева.
1: Ими седьи меном Акрополос.
0: Не дращете, милую вас, як сразни.